0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Не Примкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: нас
0: слышите. Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Вот я соглашаюсь. Опа, о, еще. О, здесь. Ваше удостоверение там. Где сверение там. Еремеева.
7: Бабушка,
0: Арушин. Са.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, есть.
7: Удостоверение.
0: Да. Арушин на С. Вот, да. Да. Там, куда сверить вам?
8: Так, вот пристав таза. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма? Сок ішкен.
1: Қай жерің зауырады? Айтыңызшы маған.
9: Мен суставы болады. Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль шеи.
1: Хорошо.
10: Колму харгалтыр.
9: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
1: Хорошо.
10: Отрай.
1: Назер аурама?
10: Ауырый.
1: Назер аурама? Так, Назир Аурама.
6: Бүтін шүш келе.
1: Аға, бас айлана ма?
11: Башың әрене?
1: Баш айлана ма?
9: Не, қалабын көрі.
1: Қол, қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
6: Үйші.
1: Неме, нет?
9: Үйші өмінде болу.
6: Үйші өмінде ағар ер.
9: Нет, это, просто, говорит, болит, вот это...
6: Еремей, бақ ора, бақ ора.
1: Назир ауыра ма?
6: Аға.
1: Аға, назир ауыра ма?
6: Ора ел.
1: Қо, аяққа бере ма?
11: Вот так обратно.
9: Согнуть, говорит, так.
11: Сюда можете что-то что поместить. Все?
12: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
11: Это нет, муж? Это брат.
12: А, брат.
11: Сын.
12: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате... В общем, он с кардиологом назначали после операции или крион, это одно и то же.
11: Да, крион.
12: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
9: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
11: Thank you.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلوات إيمان صلوات القرآن وصوت القرآن فاتحة أخلاص ناس فلاح سرلان آيات الكرسي وقال سرلان صلوات القرآن صلوات أولى عدم ذاتنا عصر القرآن فاغن الله صلوات السلام ورقنا وفي الأخرين بحسن وقال ورقنا زيادة الله
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Не,
1: первая карта пить 5, потому что ты боишь правила.
2: Да, первая 5. Эндемио травермисом, наверное.
0: Эрбасас.
2: Эндемио травермисом, наверное. Сейчас, еще одна.
1: Сенің сұлу көзіңді көрмеген
3: мен. Ау, Ереке шабыңыз.
1: Сезім үшін, бәрінде іп кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең. Жаудыреген
0: мен. Ёп, ёп, көтересің бұл.
2: Ёп, көтересің бұл.
0: Я же спалил же карты. Ай, блядь.
1: Жағанда жаял қалсам.
4: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
5: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла. И ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду?
0: Да, да.
1: Приеду. Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте.
0: Угу.
1: Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте.
3: Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: Как ЕКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем. Вот.
3: Ой, Маша, вы запишите это куда-нибудь. На WhatsApp мне напишите, мы все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответили.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
3: Да, да, да, поехали.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаттарымен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгок не мес, пугу месячный. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсы где? Спираль не на матке, а на шейке.
3: Да,
2: а вот оставил грек спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки годам стал перечи.
2: Сейк жил был, да?
3: Ага, сейк жил
2: был. Алып тастаймыз. Бірақ шықанда учет пен де учетта тұрмайсыз?
3: А-а, тұрмайым.
2: Не үшін алмай жатырсыз де спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене бос шатыңыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішен беніңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос шатамыз, расслабтыз. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есінің қалғаны. Уже старый, 8 лет уже старый.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
0: Все.

0: Dungeon.
1: Okay. Ty jest pisany przy Luisie, od tak naszym mężu. No masz sakry i paka. Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, вот этим. Вот здесь, один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы. В одну сторону резко нельзя. Да. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
1: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
1: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіз бе? Ауырғанша қолы жеңіл, рука легкая, вот видишь.
0: Сил нету.
1: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата анамыз қарайды. 7 ай бойы ата анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И, ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірімен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: ойлаймын сол жетемін деп егерде енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған

0: Артём!
1: Давай,
0: катом. Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я.
0: Ермехова!
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова!
5: Сегодня вы всех не нас слышите.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец! 35-й! 35-й!
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше удостоверение там. Регистратуре. Цветение там. Еремеева. Арушин.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да.
7: Есть.
0: Да, да, да. Арушин на С. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Это за тамарочки, не розовые. Где-то из себя. Қатты шығар кән, деп шығар, тіліңді шығар, жоқ, тіліңді шығар.
9: Бойсте.
8: Көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұрғой, чөт апай. Мороженый жеді ма?
9: Чөт.
8: Сок ішкен.
10: Ha ha ha!

0: 많이 하였다. 가지자는 사오라. 나이튼 시험만 안
1: 했지.
2: 언제 보면 샀어.
1: 뉴스다고 말했어. вдруг не могу
0: понять. Ага.
1: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
0: Хорошо.
2: Полный харган.
1: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
0: Хорошо.
2: Вот
0: рай, вот рай. Назир Аурама?
2: Ага.
0: Назир Аурама? Ага. Так, Назир Аурама?
2: Это шишки олег.
0: Ага. Бас Аленама?
3: Башын
0: әрінен? Баш әлінам?
1: Не, головы не көрінен.
0: Пол, пол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
2: Үйшен.
0: Неме? Нет?
1: Үйшен деп ол.
2: Үйшен әр ағыр ер.
1: Нет, это просто, говорит, болит. Вот это...
2: Ереме, бах ора, бах ора.
0: Назир аура ма?
2: А.
0: Ага, Назир аура ма?
2: Ора ел.
0: Қо, аяққа бере ма?
3: Вот так обратно.
1: Согнуть, говорит, так.
3: Можете что-то принести?
4: Все? Так что вот, кто у нас, супруг, да?
5: Это нет, муж? Это брат.
4: А, брат.
5: Сын.
4: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Общий антикровический назначали после операции или крион, это одно и то же?
5: Да, крион.
4: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
1: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
3: Это от них.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلوات إيمان صلوات قرآن وصوت قرآن فاتحة أخلاص ناس قلق سرغن آيات الكرسيدة وقرآن سرغن صوت قرآن صوت أولى عدم ذاتن أصل قرآن فاغن الله صوت سلام وقنا
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: гол, это
1: первое. Первое, как ты, пить 5, потому что ты боишь правил.
2: Да, первое, 5.
3: Виндемио травил миссом, наверное.
0: Эрбаса
1: Я же спалил же
4: Ha ha ha.

0: это жена Рожолдасбаевна, енді я вас буду беспокоить, мы же работаем без выходных. Вот один вопрос, обратилась женщина, зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направили, не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем.
2: Ой, Маша, вы запишите это куда-нибудь, на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы 50 тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: ескіріп кеткен, есім қалғаны бойынша. Уже старые, 8 лет уже стоит.
1: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано, может быть.
2: Хорошо? Все.

0: Специально прерывисти вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока. Так. Все. Все. Получается, ты этим зубчиком вот здесь. Ну, межкорневой вот этот,
1: вот здесь,
0: здесь да? Один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Специально щипцы
1: нельзя. А, цилиндр. Да.
2: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку наружу.
1: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
0: Что ты делаешь?
1: Вот.
0: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? Не, ауырған жоқ. Қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
1: Сил нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мультер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Олем, сейчас жетем, егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Артём!
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я.
0: Ермехова!
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова!
5: Сегодня вы всех
1: Индрю.
5: Нас
1: слышите.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец! 35-й! 35-й!
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот. Может, Кузьменко? Опа, о, еще. О, о, о, о, о, о, Еремеева, Арушин, Са,
6: на.
0: Да. Арушин на С. Ой, да. Да. Там куда сверить вам?
7: Так, вот пристав таза. Арча. Тап таза, вот пристав таза. За тамарочки не розовые. Где-то из себя. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөті апай. Мороженый жеді ма?
8: Жоқ.
7: Сок ішкен.
9: Қай жерің зауырады? Айтыңызшы маған.
10: Мен суставы болады.
9: Ага, хорошо.
10: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее.
9: Ага, хорошо.
11: Колым харгалтыр.
10: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
9: Хорошо.

0: Otra vez. ¿Más de la hora, ma? Ajá. ¿Más de la hora, ma? Ajá. ¿Más de la hora, ma? Ага. Бас алянам.
1: Башың әрене.
0: Баш алянам.
2: Пол.
0: Пол үйіме. Үйіме жансыздана ма?
3: Жеме,
0: нет.
2: Үйшен де бұл.
3: Ушлар ауыр.
2: Нет, это просто говорит болит, вот это.
3: Жеме, бахора, бахора.
0: Назир аурама?
3: А.
0: Ага, назир аурама.
3: Орайо.
0: Ко аяққа бере ма?
1: Вот так обратно.
2: Согнуть, говорит, так.
1: Все.
4: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
5: Это нет, муж? Это брат.
4: А, брат.
5: Сын.
4: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате. В общем, он с кардиологом назначали после операции или крион, это одно и то же.
5: Да, крион.
4: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
2: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
1: Thank you.

0: гол, это
1: первое. Первое как ты? Пять, может, ты боишь правила?
2: Да, первое, пять.
3: Виндемио травил миссом,
4: наверное.
5: Я же спалил же
6: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла. И ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду?
0: Да, да.
1: Приеду. Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте.
0: Угу.
1: Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, Михаил, вы же мне направил, не дали. Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ИКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем. Вот.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я сейчас раскидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, да, да, мы.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дырстырган жок сизде. Не на матке, а на шейке
3: спираль.
2: Да, алтастау говорит спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки когда мы салт перечи?
2: Сейк жил был, да?
3: Ага, сейк жил был.
2: Алтастаемся. Брак, шканда учет пенда учет, то турмайся?
3: А, турмай.
2: Не шнал мэжатр здесь спираль, да?
3: Мимо, кармайт вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшы атыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдырмыз.
2: Кішен бен сказа жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Болшы атыңыз, бастап дейсіз.
4: Сломанная
2: спираль. Спираль сломанная. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
0: Все.

0: ты специально прервись, вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все, бол-бол-бол. Все.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, здесь да? Один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Специально щипцы нельзя.
2: В
0: одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
1: Что ты
2: делаешь?
0: Вот. Все. Не, бәрі целый шықты, көрдіңіз бе? Ауырған жоқ, қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Все, нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Олем, сейчас жетем, егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.